Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Павел требует суда Кесарева. По прошествии 2 лет в Кесарию был назначен новый губернатор Фест. Фест не был знаком с иудейскими обычаями и религией, и, прибыв в Кесарию, через 3 дня отправился в Иерусалим, чтобы побольше разузнать о народе, которым ему предстояло управлять. Как только Фест явился в Иерусалим, первосвященник и знатные иудеи пришли к нему с жалобой на Павла. Они всячески убеждали нового правителя вызвать Павла в Иерусалим, планируя убить его. Но Фест ответил, что скоро возвратится в Кесарию, и те из них, кто может, пусть пойдут с ним и обвинят этого человека. Спустя 10 дней Павел предстал перед Фестом и иудеями, пришедшими из Иерусалима. Против Павла было выдвинуто много серьезных обвинений. Но доказать истинность этих обвинений иудеи не смогли. Павел в свое оправдание сказал: «Я не совершил никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Желая угодить иудеям, Фест предложил Павлу: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя?» Павел ответил: «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым. Иудеев я ничем не обидел, ты это хорошо знаешь. Если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то я не отказываюсь умереть. Я требую суда Кесаря». Фест знал, что каждый гражданин Великой Римской империи имел право обратиться к ее главе, Кесарю. Поэтому на просьбу Павла Фест мог дать лишь один ответ. «Ты потребовал суда Кесарева? Кесарю и отправишься».

Царь Агриппа слушает историю Павла. Спустя несколько дней к Фесту в Кесарию прибыли с поздравительным визитом царь Агриппа и его сестра Вероника. Агриппа был правителем земель к востоку от Иордана. Как-то раз во время этого визита Фест сказал Агриппе и Веронике: «Здесь есть человек, арестованный при Феликсе. Старейшины иудейские требуют осудить его на смерть. Выслушав обе стороны, я убедился, что нет оснований для его обвинения, но спор между ними о богопочитании я разрешить не смог, и потому предложил узнику отправиться для суда в Иерусалим. Он же потребовал суда Кесарева». Агриппа, сразу же заинтересовавшись, сказал: «Хотел бы и я послушать этого человека». И Фест пообещал устроить эту встречу. На следующий день Агриппа и Вероника торжественно вошли в судебную палату, где было много знатных гостей. Фест приказал ввести Павла. Встав, Фест представил узника всему собранию такими словами: «Царь Агриппа и все присутствующие здесь мужи, вы видите перед собой человека, о котором множество иудеев говорит, что он недостоин более жить. Я же выяснил, что он не сделал ничего заслуживающего смерти. И так как он сам потребовал суда Кесаря, то я решился послать его к нему. Однако мне не о чем написать государю, поэтому я и привел сюда этого человека, и он стоит перед тобой, царь Агриппа, дабы, допросив его, ты указал мне, что сообщить кесарю». Агриппа сказал Павлу: «Расскажи сам свою историю». Павел встал и, простерши руку, с которой свисала цепь, сказал: «Царь Агриппа, я счастлив, что сегодня могу защищать себя перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Жизнь мою с ранней юности я проводил среди моего народа, в Иерусалиме. Иудеи знают, что я жил согласно строжайшему в нашем вероисповедании учению фарисеев. И ныне я стою перед судом за веру в то, что Бог воскресил из мертвых Иисуса Христа. Правда, было время, когда и я считал, что должен преследовать всех верующих в Иисуса из Назарета. Получив власть от первосвященников, я заключал их в темнице и был свидетелем смерти многих святых Иерусалима и даже преследовал их в других городах. Именно для того и шел я в Дамаск, когда среди дня на дороге я увидел с неба свет, превосходивший солнечное сияние, ослепивший меня и шедших со мной. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я спросил: «Кто ты, Господи?» «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе. Поэтому, царь Агриппа, я подчинился небесному видению и проповедовал во всей земле иудейской и язычникам, чтобы они покаялись. Иудеи, не поверившие в Христа, стали преследовать меня и несколько раз делали попытки убить. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, что Иисус есть Христос, о чем написано у Моисея и пророков». Фест, выслушав эту горячую речь Павла, воскликнул: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест», — спокойно возразил Павел, — «я не безумствую,
но говорю слова истины и здравого смысла. Царь Агриппа хорошо знает это, поэтому я и говорю перед ним смело. Веришь ли ты, царь Агриппа, пророкам?» Агриппа ответил: «Еще немного, и ты убедишь меня стать христианином». «Молил бы я Бога, — сказал Павел, — чтобы не только ты, но все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих цепей». После этих слов Вереника, Фест и окружавшие их сановники вышли из зала суда и стали обсуждать между собой дело Павла. «Этот человек не сделал ничего такого, за что его следовало бы предать смерти, и его можно было бы освободить, если бы он не потребовал суда кесаря», — сказал царь Агриппа Фесту.

Рассказ бабушки о милости. Бабушка, расскажи нам что-нибудь из своей жизни. Пожалуйста, попросили дети свою бабушку, занятую чтением Библии. На улице уже засверкали первые звездочки. Печальная луна смотрела своим желтым глазом в окно маленького деревянного домика на краю села. Валя, Коля и Анечка приехали, как обычно, на летние каникулы к своей любимой бабушке. Каждый вечер они дружно собирались вместе, чтобы послушать интересные истории из ее трудной жизни или почитать Библию и помолиться. Бабушка ласково посмотрела на внуков и была очень счастлива быть с ними, сеять в их сердца живые семена веры и Божьей любви. Внуки расселись вокруг старушки, а она, поправив очки, прочла из своей старенькой Библии: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». А затем, немного помолчав, бабушка начала свой рассказ. Во время Второй мировой войны наша семья испытала на себе всю правоту и силу этих слов. А случилось, детки, вот что. Когда-то наше село было большим и красивым. Каждый дом утопал в зелени и в цветах. Радовали богатыми ароматными плодами фруктовые сады. По утрам люди просыпались под красивое пение птиц и засыпали вечерами под нежные трели соловья. А за селом колосилась высокая рожь, золотистая пшеница склонялась к земле от тяжести колосков, на широких лугах паслись стада. В селе была небольшая церковь христиан, которую посещала и наша семья. Люди относились к нам неплохо, хотя иногда христианам было трудно ладить с властями. Но и это было ничего. Беда пришла, когда началась война. Один за другим пустели дома, отцов и братьев забирали на фронт. В том числе забрали и христиан. На войне они чаще всего служили в госпиталях, потому что не могли убивать людей по своим убеждениям. Был призван на войну и мой старший брат Василий, которого мы больше уже никогда не увидели. Нашего папу оставили работать в колхозе, ведь и в селе тоже нужны были мужские руки. Младшие братья, хоть и были еще совсем малолетки, помогали ему во всем. Трудная настала жизнь. Помню, как все чаще и чаще в наш дом приходили люди, ища утешения в чтении Библии и молитве. Но самое страшное случилось тогда, когда село захватили немцы. Все были в ужасе. Кое-кто бежал в лес в страхе перед смертью и пленом. В нашем селе жили евреи. Их было несколько семей. Мы, христиане, всегда молились о них, особенно когда началась война. Все знали, какую страшную участь уготовил наш общий враг каждому еврею. Теперь все односельчане искренне переживали друг за друга. Так вот, распределив своих солдат по квартирам, немцы объявили, что все жители села вечером должны собраться возле здания школы. Мы, дети, уже знали, что там держат взаперти одну еврейскую семью, которой не удалось вовремя убежать в лес вместе с другими. С ними в заточении был и наш старенький председатель колхоза Егорович. Все понимали, что ожидает несчастных. Вечером на виду у всех евреев и старика-председателя вывели на расстрел. Люди заметили, что в еврейской семье недоставало малыша, 8-месячного Давида. Но где бы он ни был, что бы с ним ни случилось, все было бы лучше, чем умирать такой страшной смертью. Над нашим красивым селом стоял вопль. Люди рыдали, глядя, как падают, словно подкошенные на землю наши односельчане.
Егорович, муж и жена евреи, и их двое детей, 7-летняя Белла и 5-летний Филипп. Матери зажимали детям глаза, чтобы сохранить от страшного зрелища. Как могли, все умоляли убийц пощадить хотя бы детей, но все было напрасно. В нашем парке, где стоит памятник погибшим во время войны односельчанам, находится братская могила. Там и были похоронены расстрелянные в тот вечер. А чуть позже я узнала, что мои родители прячут в подвале нашего дома малыша Давида. Как раз после совершенной казни несколько фашистов зашли в наш дом. Мы так и не узнали, чего они хотели. Увидев на обеденном столе большую отцовскую Библию, немцы ушли прочь. Во время их визита в подвале с маленьким Давидом была моя старшая сестра Катя. Какое было счастье, что малыш в это время не издал никакого звука. Немцы были в доме, и если бы они услышали какой-то звук, за укрывательство еврейского ребенка погибла бы вся наша семья. С того времени мы трепетно молились Господу, чтобы Он сохранил и нас, и нашего названного братика. Папа объяснял нам, что Бог непременно поступит с нами милостиво, ведь мы поступили милостиво с несчастным беззащитным малышом. Около 3 долгих месяцев были немцы в нашем селе. И все это время никто из сельчан не знал, где же находится маленький Давид. А мы с сестрой по очереди отправлялись в подвал нянчить несчастного ребенка. Ночами мама украдкой купала его в нашей тесной кухне при слабом огоньке свечи. Окно плотно завешивали толстым одеялом, чтобы никто ничего не заподозрил. Бог чудесно хранил от беды нашу семью. «Бабушка, а как малыш попал в ваш дом?» – спросил Коля. Отец рассказывал нам, что, возвращаясь с поля, он встретил еврейскую семью, которую немцы вели в здание школы. Заплаканная мать прижимала к себе 2 напуганных детей. Увидев нашего отца, она остановилась и громко сказала: «Проповедник, ты рассказывал нам о младенце Боге в яслях. Я в это верю. Младенец в яслях – это правда». Невыразимая боль была в глазах женщины. Переводчик перевел солдатам слова женщины, и те засмеялись, услышав о вере еврейки в новорожденного Иисуса. Но отец понял, что за этим кроется что-то другое, ведь на руках матери не было ее младенца. Позже он незаметно пробрался в дом евреев. Там все было разорено, и только в старом заброшенном сарае под грудой разного тряпья, укутанный в одеялко, на соломе лежал маленький Давид. Он крепко спал, словно сам Бог охранял его от беды. Вот как у нас появился наш младший брат. «Бабушка, так это дедушка Давид?» Обрадованно воскликнули дети, которые его очень любили. Бабушкин брат жил в большом городе и работал в библейской семинарии. Всю свою жизнь Давид не расставался с Библией, которую однажды увидели немецкие солдаты на столе в сельском домике христиан. На другой день дети ходили вместе с бабушкой в сельский парк, что возле школы. Они положили там на братскую могилу букет красивых синих, цвета ясного неба васильков. Сейчас они понимали, что в этой могиле могли быть и семья бабушки, и еврейский мальчик Давид, но Бог сохранил своих детей, поступивших по его слову.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по Библии. Сегодня мы обратимся к 38 главе книги пророка Иеремии. Пророк по-прежнему находится под стражей, но продолжает рассказывать людям о воле Божьей, несмотря на угрожающую ему опасность. Князья Иудеи считали его предателем, деморализующим народ, поэтому они потребовали у царя бросить его в яму. Это описывается в 6 стихе 38 главы. «Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках. В яме той не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь». И снова Бог спасает пророка. Это поразительное избавление описано в стихах с 7 по 13. И я надеюсь, что вы прочтете внимательно весь этот отрывок. Потом царь Сидекия тайно попросил Иеремию сообщить ему, что теперь передает ему Бог, и обещал Иеремии избавить его от тех, кто хотел убить его. И вот что мы читаем в стихах с 17 по 20. «Тогда Иеремия сказал Сидекии: „Так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: если ты выйдешь к князьям царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой. А если не выйдешь к князьям царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь от рук их“. И сказал царь Сидекия Иеремии: „Я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы халдеи не предали меня в руки их, и чтобы те не надругались надо мною“. И сказал Иеремия: „Не предадут. Послушай гласа Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя“. Божий пророк Иеремия снова велит царю сдаться. Он говорит: ты не сможешь противостоять этому человеку. Тогда жизнь Сидекии и других людей была бы спасена. Отказываясь поступить так, как советовал Иеремия, царь, по сути, обрекал на гибель весь народ. Сидекия был трусом. Он старался всем угодить и со всеми заключить мир. Типичный политик. И в результате он не смог угодить никому. Послушайте 21 и 22 стихи. «А если ты не захочешь выйти, то вот слово, которое открыл мне Господь. Вот все жены, которые остались в доме царя Иудейского, отведены будут к князьям царя Вавилонского, и скажут они: тебя обольстили и превозмогли друзья твои, ноги твои погрузились в грязь, и они удалились от тебя». Изучая этот период истории Иудеи, вы можете обнаружить, что тогдашние женщины были весьма коварны. Когда женщины ведут себя таким образом, народ обычно находится в состоянии глубокой моральной развращенности. И вот тому яркий пример. Неразумный царь не послушался Божьего предостережения, данного через Иеремию. Он продолжал слушать оптимистические прогнозы лжепророков. И в следующей, 39 главе, рассказывается, как разгорелась ужасная бойня, предсказанная Иеремией. Послушайте 1 и 2 стихи этой главы. «В 9-й год Сидекии, царя Иудейского, в 10-й месяц, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму и обложил его. А в 11-й год Сидекии, в 4-й месяц, в 9-й день месяца, город был взят». В следующих стихах описывается падение Иерусалима. Царь Сидекия все-таки попытался бежать из города под покровом темноты, но вавилоняне захватили его и привели к своему царю.
И вот что случилось дальше. Это описано в стихах 6 и 7. «И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии в Ривле пред его глазами, и всех вельмож иудейских заколол царь Вавилонский. А Сидекии выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвести его в Вавилон». В последней главе книги Иеремии пророк снова вспоминает эти ужасные времена. Очевидно, он так и не смог забыть эти страшные события. Там он снова упоминает, что вавилонский царь велел заколоть сыновей Сидекии у него на глазах, а потом ослепил Сидекию. Интересно, что Навуходоносор велел освободить Иеремию и хорошо с ним обращался. Вот его повеление в стихе 12. «Возьми его и имей его во внимании, и не делай ему ничего худого, но поступай с ним так, как он скажет тебе». Мы видим, что Бог по-прежнему заботится о своем верном пророке. И в результате произошли события, описанные в 14 стихе. «Послали и взяли Иеремию со двора стражи и поручили его Гадолии, сыну Ахикама, сына Сафанова, отвезти его домой. И он остался жить среди народа».

сейчас — это рыдать у стены плача. Так что слова Господа Иисуса Христа в полной мере относятся к сегодняшнему дню. Наши современники обычно не принимают идеи Божьего суда. Им кажется немыслимым, что Бог способен осудить и покарать какой-то народ, какую-то семью, какого-то человека. Иеремия 40 лет проповедовал Слово Божье. Он обличал грехи людские и призывал народ к покаянию. Бог был очень терпелив с жителями Иудеи, и само это терпение заставляло их заблуждаться. Лжепророки говорили: «Видите, слова Иеремии не сбылись». Но в конце концов все случилось именно так, как сказал пророк, и было слишком поздно что-либо менять. Бог терпелив. Он позволяет людям делать все, что им хочется. Но наступает время, когда становится слишком поздно. Иудея — прекрасный пример этого. Бог через Иеремию умолял свой народ покаяться до самого последнего момента. Но они отвергли Бога, и настал день, когда Навуходоносор вторгся в город. Все человечество предпочитает не слушать слов о Божьем суде. Людям трудно поверить в то, что Бог может сердиться. Некоторые утверждают, что это Бог Ветхого Завета гневается, а в Новом Завете Он совсем другой. Но позвольте сказать вам, что в Новом Завете о гневе Божьем говорится еще больше, чем в Ветхом. В 23 главе Евангелия от Матфея кроткий Иисус говорит совершенно ужасные слова. А прочтите книгу Откровения, то место, где изливаются чаши гнева. Ничего подобного этому в Ветхом Завете нет. И не говорите, что ветхозаветный Бог — это Бог гнева, а новозаветный — Бог любви. Бог во все времена был способен и гневаться, и любить. Бог наказывает грешников. И мы видим, что Божий суд и Божья благодать всегда идут бок о бок. Престол Божий — это всегда престол благодати, к которому мы приходим за милостью и за помощью. Но однажды мы предстанем перед этим престолом, чтобы быть судимыми. Хотя сегодня многим людям такое очень трудно представить. Божьи законы неизменны. И те, кто не исполняет эти законы, будут наказаны. Людям просто бывает трудно понять, что в моральной и духовной сфере действуют точно такие же законы, как в сфере физической. Если вы прыгнете с высокой горы, то вы знаете, что произойдет, ибо законы природы неумолимы. Если вы будете принимать их во внимание, то вы будете жить. А если нет, погибнете. Да, человек полетел на Луну, и это замечательно, но понимаете ли вы, что это стало возможно только благодаря повиновению чудесным законам природы, сотворенным Богом? Люди ведь не пытались нарушить эти законы, а наоборот, тщательно учитывали их. И когда космический корабль был запущен, он нацеливался не на Луну, а на то место, где будет находиться Луна в момент подлета корабля к лунной орбите. Все происходило согласно подсчетам ученых, которые смогли рассчитать время прибытия, потому что в этой вселенной действуют установленные Богом законы. Если бы ученые не принимали во внимание законы природы, то космонавты погибли бы в космосе. История человечества учит нас все тому же. Посмотрите, сколько было великих цивилизаций, которые осмеливались бросить вызов Богу. Они все погибли. И это значит, что наш Бог — Бог отмщения, Бог суда, а не только Бог любви. Когда народ пренебрегает идеалами морали и деградирует, он заслуживает наказания. Умным людям нашей страны пора научиться правильно понимать историю и замечать, что делает в ней Бог. Да, вам наверняка не нравится то, что я говорю, но слова Иеремии тоже не нравились его современникам.

язычникам. Мы смотрим на эту историю о завоевании Иерусалима с позиции людей XX века и думаем, какой же глупый, упрямый был этот царь Сидекия. А умнее ли мы, интеллектуалы, изгнавшие Бога? Когда меня за все мои нелицеприятные рассуждения называют мракобесом, я не особо возражаю, так как понимаю, что нахожусь в достойной компании. Я, как и Иеремия, просто человек, верящий в Бога и принимающий Его Слово. В главах с 40 по 42 Иеремия обращается к тем, кто остался жить на земле Иудеи после разрушения Иерусалима. Это были нищие, увечные, слепые, хромые, а кроме них еще и те, кого сегодня называют криминальным элементом. Иеремия предпочел остаться с этими людьми в родной земле, поскольку ему было что сказать им. Послушайте, что написано в стихах с 1 по 4, 40 главы. «Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как Навузардан, начальник телохранителей, отпустил его из рамы, где он взял его скованного цепями среди прочих пленных иерусалимлян и иудеев, переселяемых в Вавилон. Начальник телохранителей взял Иеремию и сказал ему: «Господь Бог твой изрек это бедствие на место сие». И навел его Господь, и сделал то, что сказал, потому что вы согрешили пред Господом и не слушались гласа Его, зато и постигло вас это. Итак, вот я освобождаю тебя сегодня от цепей, которые на руках твоих. Если тебе угодно, иди со мною в Вавилон. Иди, и я буду иметь попечение о тебе». А если не угодно тебе идти со мною в Вавилон, оставайся. Вот вся земля перед тобою, куда тебе угодно и куда нравится идти, туда и иди. Навуходоносор позволил Иеремии делать то, что ему будет угодно. Он мог отправиться с пленными в Вавилон, но любопытно то, что он не захотел этого делать. Мне кажется, что в Вавилоне он даже пользовался бы определенными привилегиями. Однако Иеремии слишком больно было видеть страдания своих братьев, которые сидели у рек Вавилонских и плакали, вспоминая Сион. Он не захотел пойти с ними, тем более, что эти люди отвергли его и Божье послание. В Вавилоне Бог призвал другого пророка — и Иезекииля, чтобы он говорил с народом, а Иеремия предпочел остаться в Иудее с небольшим остатком народа Божия. Иеремия по-настоящему любил свою родину. Он был подлинным патриотом и от всей души болел за интересы своего народа. Теперь это становится совершенно очевидно. Но не забывайте, что Иеремия призывал свой народ сдаться Навуходоносору. Я считаю, что если бы они послушались Бога и сделали это добровольно, они не попали бы в плен. Наверное, они заслужили бы такого обращения, как сам пророк, и Навуходоносор позволил бы им остаться в родной земле. Теперь давайте коротко коснемся дальнейшего повествования этих глав. В 8 стихе 40 главы мы знакомимся с Измаилом, собиравшимся убить Гадолию, человека, которого Навуходоносор поставил управлять иудейскими городами. В 41 главе книги пророка Иеремии рассказывается об убийстве Гадолии иудеями и халдеями, находившимися рядом с ним. Потом Исмаил захватывает жителей города Массифы и собирается угнать их в Аммон. Но его, в свою очередь, убивает Иоанан. А затем Иоанан собирается бежать со всем народом в Египет, поскольку он боялся, что после убийства Гадолии Навуходоносор вернется и накажет заговорщиков. В 42 главе мы читаем о том, как перед бегством в Египет Иоанан и все военные начальники приходят к Иеремии. Интересно,
что в этих непонятных обстоятельствах люди все-таки обратились к Иеремии. Они хотели знать, что им делать. Остаться или уходить, куда идти. И вот я читаю вам стихи с 1 по 3 и с 42 главы. «Приступили все военные начальники, и Иоанан, сын Карея, и Иезания, сын Гошаии, и весь народ от малого до большого, и сказали Иеремии пророку: „Да падет пред лицо твое прошение наше, помолись о нас Господу Богу твоему обо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза твои видят нас, чтобы Господь Бог твой указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать“». Славно звучит, не так ли? Может показаться, что люди действительно собираются исполнить волю Божию. Они даже обещают повиноваться гласу Господа. А вот ответ Иеремии, стих 4. «И сказал им Иеремия пророк: „Слышу, помолюсь Господу Богу вашему по словам вашим, и все, что ответит вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова“». Они пришли к Иеремии, сознавая, что их жизнь зависит от его ответа. Когда человек говорит от имени Бога, будь то с кафедры, по радио или просто в мегафон, он должен отказаться от любой попытки быть остроумным и красноречивым. Ему следует передавать исключительно Слово Божье, ничего не усложняя и не упрощая. Когда с кафедры говорят только о хорошем и замалчивают малоприятные моменты Писания, проповедь становится слабой. Такой проповедник говорит людям только то, что они хотят услышать. Апостол Павел так писал Тимофею во втором послании, глава 4, стихи 3 и 4. «Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». К сожалению, друзья мои, мне кажется, что сейчас настало это время. Вот почему наши проповеди так слабы и неактуальны. А когда проповедники несут Слово Божье так, как это делал Иеремия, ничего не утаивая, тогда Слово Божье действует очень эффективно. Итак, Иеремия точно объясняет этим людям, как им поступать согласно воле Божьей. Это стихи 9 и 10. «И сказал им: „Так говорит Господь Бог Израилев, которому вы посылали меня, чтобы повергнуть пред ним моление ваше. Если останетесь на земле сей, то я устрою вас и не разорю, насажу вас и не искореню, ибо я сожалею о том бедствии, которое сделал вам“. Бог уверяет, что перестанет наказывать их, если они послушаются Его. В конце концов, Богу хочется благословлять нас. Ему ведь не нравится все время карать. Читаю дальше, стихи 11 и 12. «Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь. Не бойтесь его, — говорит Господь, — ибо я с вами, чтобы спасать вас и избавлять вас от руки его. И явлю к вам милость, и он умилостивится к вам и возвратит вас в землю вашу». Иеремия передает слова Господа в точности, и это были обнадеживающие слова. Теперь людям следовало бы поверить ему, потому что предыдущие его пророчества сбылись. Вы, наверное, думаете, что они ему поверят? Но Бог-то знал, что они поступят иначе. Поэтому он добавляет особое предупреждение, которое мы находим в стихах с 18 по 20. «Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: как излился гнев мой и ярость моя на жителей Иерусалима, так и зальется ярость моя на вас, когда войдете в Египет, и вы будете проклятием и ужасом, и поруганием, и поношением,
и не увидите более места сего. К вам, остаток Иуды, изрек Господь, не ходите в Египет. Твердо знайте, что я ныне предостерегал вас, ибо вы погрешили против себя самих. Вы послали меня к Господу Богу нашему, сказав: «Помолись о нас Господу Богу нашему, и все, что скажет Господь Бог наш, объяви нам, и мы сделаем». К сожалению, люди ничему не научились на прошлых ошибках. Они все равно не послушались Бога и не стали внимать Иеремии. Бог велел им не ходить в Египет, а они пошли туда. Дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа завершается. В следующий раз мы обратимся к изучению шестого, последнего пророческого раздела книги Иеремии, в котором записаны пророчества, произнесенные Иеремией в Египте. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Сегодня гостем нашей программы является живущий в Израиле писатель Давид Маркиш, сын Переца Маркиша, еврейского поэта, писавшего на идыш. Перец Маркиш был арестован в Москве в 49 году в составе 26 еврейских писателей и деятелей культуры, входивших в созданный еще во время войны антифашистский комитет. В 52 году Перец Маркиш был расстрелян. Давид Маркиш рассказывает о судьбе творческого наследия отца.
1: In den 90er Jahren wurde die Sendung in jüdisches kulturelles und soziales Leben umbenannt. Die Sendung war wöchentlich und am 2. Februar 1985 war die 1000. Ausgabe zu hören. Während dieses Jahrzehnts informierte die Sendung ihr Publikum über die Wiederbelebung des jüdischen Gemeindelebens in den ehemaligen Sowjetrepubliken.
0: Вниманию радиослушателей! Начиная с 8 ноября, получасовые программы о культурной и общественной жизни евреев в разных странах мира передаются по пятницам в 18 часов 30 минут на частоте 17 845 кГц в диапазоне 17 метров и по субботам в 2 часа 30 минут на частоте 9 530 кГц в диапазоне 31 метра и в 8 часов 30 минут на частоте 7295 кГц в диапазоне 41 метра, время московское. На этом мы заканчиваем нашу программу о жизни евреев в разных странах мира. Вел передачу Борис Бурштейн. Шалом!

0: Сегодня гостем нашей программы является живущий в Израиле писатель Давид Маркиш, сын Переца Маркиша, еврейского поэта, писавшего на идыш. Перец Маркиш был арестован в Москве в 49 году в составе 26 еврейских писателей и деятелей культуры, входивших в созданный еще во время войны антифашистский комитет. В 52 году Перец Маркиш был расстрелян. Давид Маркиш рассказывает о судьбе творческого наследия отца.
1: In den 90er Jahren wurde die Sendung in jüdisches kulturelles und soziales Leben umbenannt. Die Sendung war wöchentlich und am 2. Februar 1985 war die 1000. Ausgabe zu hören. Während dieses Jahrzehnts informierte die Sendung ihr Publikum über die Wiederbelebung des jüdischen Gemeindelebens in den ehemaligen Sowjetrepubliken.
0: Внимание, радиослушатели! Начиная с 8 ноября, получасовые программы о культурной и общественной жизни евреев в разных странах мира передаются по пятницам в 18 часов 30 минут на частоте 17845 кГц в диапазоне 17 метров и по субботам в 2 часа 30 минут на частоте 9530 кГц в диапазоне 31 метра и в 8 часов 30 минут на частоте 7295 кГц в диапазоне 41 метра, время московское. На этом мы заканчиваем нашу программу о жизни евреев в разных странах мира. Вел передачу Борис Бурштейн. Шалом!

0: Сегодня гостем нашей программы является живущий в Израиле писатель Давид Маркиш, сын Переца Маркиша, еврейского поэта, писавшего на идыш. Перец Маркиш был арестован в Москве в 49 году в составе 26 еврейских писателей и деятелей культуры, входивших в созданный еще во время войны антифашистский комитет. В 52 году Перец Маркиш был расстрелян. Давид Маркиш рассказывает о судьбе творческого наследия отца.
1: In den 90er Jahren wurde die Sendung in jüdisches kulturelles und soziales Leben umbenannt. Die Sendung war wöchentlich und am 2. Februar 1985 war die 1000. Ausgabe zu hören. Während dieses Jahrzehnts informierte die Sendung ihr Publikum über die Wiederbelebung des jüdischen Gemeindelebens in den ehemaligen Sowjetrepubliken.
0: Вниманию радиослушателей. Начиная с 8 ноября, получасовые программы о культурной и общественной жизни евреев в разных странах мира передаются по пятницам в 18 часов 30 минут на частоте 17845 кГц в диапазоне 17 метров и по субботам в 2 часа 30 минут на частоте 9530 кГц в диапазоне 31 метра и в 8 часов 30 минут на частоте 7295 кГц в диапазоне 41 метра, время московское. На этом мы заканчиваем нашу программу о жизни евреев в разных странах мира. Вел передачу Борис Бурштейн. Шалом!

0: Сегодня гостем нашей программы является живущий в Израиле писатель Давид Маркиш, сын Переца Маркиша, еврейского поэта, писавшего на идыш. Перец Маркиш был арестован в Москве в 49 году в составе 26 еврейских писателей и деятелей культуры, входивших в созданный еще во время войны антифашистский комитет. В 52 году Перец Маркиш был расстрелян. Давид Маркиш рассказывает о судьбе творческого наследия отца.
1: In den 90er Jahren wurde die Sendung in jüdisches kulturelles und soziales Leben umbenannt. Die Sendung war wöchentlich und am 2. Februar 1985 war die 1000. Ausgabe zu hören. Während dieses Jahrzehnts informierte die Sendung ihr Publikum über die Wiederbelebung des jüdischen Gemeindelebens in den ehemaligen Sowjetrepubliken.
0: Вниманию радиослушателей. Начиная с 8 ноября, получасовые программы о культурной и общественной жизни евреев в разных странах мира передаются по пятницам в 18 часов 30 минут на частоте 17845 кГц в диапазоне 17 метров и по субботам в 2 часа 30 минут на частоте 9530 кГц в диапазоне 31 метра и в 8 часов 30 минут на частоте 7295 кГц в диапазоне 41 метра, время московское. На этом мы заканчиваем нашу программу о жизни евреев в разных странах мира. Вел передачу Борис Бурштейн. Шалом!

0: Сегодня гостем нашей программы является живущий в Израиле писатель Давид Маркиш, сын Переца Маркиша, еврейского поэта, писавшего на идыш. Перец Маркиш был арестован в Москве в 49 году в составе 26 еврейских писателей и деятелей культуры, входивших в созданный еще во время войны антифашистский комитет. В 52 году Перец Маркиш был расстрелян. Давид Маркиш рассказывает о судьбе творческого наследия отца.
1: In den 90er Jahren wurde die Sendung in jüdisches kulturelles und soziales Leben umbenannt. Die Sendung war wöchentlich und am 2. Februar 1985 war die 1000. Ausgabe zu hören. Während dieses Jahrzehnts informierte die Sendung ihr Publikum über die Wiederbelebung des jüdischen Gemeindelebens in den ehemaligen Sowjetrepubliken.
0: Вниманию радиослушателей. Начиная с 8 ноября, получасовые программы о культурной и общественной жизни евреев в разных странах мира передаются по пятницам в 18 часов 30 минут на частоте 17845 кГц в диапазоне 17 метров и по субботам в 2 часа 30 минут на частоте 9530 кГц в диапазоне 31 метра и в 8 часов 30 минут на частоте 7295 кГц в диапазоне 41 метра, время московское. На этом мы заканчиваем нашу программу о жизни евреев в разных странах мира. Вел передачу Борис Бурштейн. Шалом!